арка шепчаг ата канканзг джабджиге коннер ата канканз зумгог дила сука нитнян кабда мангазгок о тиштабген жачи калватан жачи ламдро сосу тенан уланкур шепширк онрог джабджик шаванда чинан башатнаян уланкур шепшире курваркди рананг гэч семаян нихизгока

0: yam kana bar dene chatong wa gedang ge dan chirken nung ge kapran da ta tong ma kuro ge jin yam ge kapran ne len ju ye ya demo
1: demo demo
0: demo le ka ge te sang thon ne ga chu len sin da ge jan da tang le ne kwa tin che chin ne go
1: o ya
0: na terang ge ni ge lang ji du na ta kong ne rap cha tang tu wa ta lang kur ke sheb shir ge war kim de nyam jo go sa tang da ge ngon ro ge cha chin tang na ta de kang lo ge ju ge la ka yang ta rang nang ge хигоного яна тавджигшегоного чартин кантг цунгого дина лангкур шевширгэр варкымди ати нямжгосатын тонун шегоса кантг зуконкур шевсиди чугундаг гятан рентнгла канян кандазгри тингетэни кабдазгина рагди андар тавгалан жизтэндер дина тингетэни кабдазгина
1: я янгун ба а тисун сюнин джин данги лангкур шевсир кток жагдгра джинхи тонин дана нотун чонтун вшелия Tāyīn jīnāng jī lāngkūr kā sīpsir kā chāyīzhā tā lāngkūr gōbyāo sāmchīr kā tūtīk sī kundi yōni tā nāng sī ndō tūng sūshay tāndā kāp shūk tōngmō jīnā tā lāngkūr tāp jīn rāf sī kā tōni tā kā yōna chō lāngkūr tōng

0: kuchi cholang kunde don chin song yo men ta khwe jona cholang kunde don chin song na cholang kunde nyen go song na ta cholang kur so ma zeng na ya ta lo re ri si si ju dong ge dim choni ta cholang kunde chang go don dog song yo men ta khwe jona cholang kunde chang go don dog yo men na cho kwan ju ge zo ji choni ta cholang kunde ta ma zo gon dong zeng ji na ta chorang sa mi ge alang kur to tum khang na song tak chu ju dong ge ji shor ke ta nang kur ge ortagra anjong ta ajum ta khwe jona chorang kur ge anjong ge khatung je khalung je ona yona tum ge jina chorang kur ge arang sagni ge lang kur ge to tum khang na song re se ju dong ge ni ta nang kur ge dim chon ta nang kur ge mi tin ta ta gra nang kur ge gup sin chen kur ge anjong am na nang kur ge kha tuk tong shi ge yong di ji shu ni ta ju dong ge Tanita, don't know your engine, Tangi, along Kurka, Shitsuk, Nam Joyon, along Kurka, Shipsiponi, and we mountain Chaki Kari. And the engine, Long Kurka, Tatomo Tajin, so long Kurka Chesum, Tanita, so long Kunda Chuan, as Long Kurchesan, so Junior, Ganja, the Chesum, and along Kurk Tat, near some of the Chesum Tatuataj. He short Kata, Long Kurkum, Total, Tanita, Long Kurkum, Sonta. Аянлан куркы чонтун бензина жолон куркым чонтунда өөрүн жондор аянла чекиш мондан жайнаян сөпсери самын жон. Бензина аян сагныг алан куркы тотун канасын. Яманарын го алан куртун тануг чонтук заж жон.
1: Нежи.
0: Танита тим сонита алан куркы чукда. Мына алан куркы тартык төшүк даглыкчы. Тим сони тажуйон чатсамын. Лукармын тамыз таж. Тин фонита алан куркын корлоог салгыз алан куркын корлоог тажында тотхын мен анжан гыт же чон томтхын мен дет ажын мыс. Танита танитан е бенжи кысып сыркы сугны алан кунде чоптак алан курк чоптак ниванда том мен. Де сугны тажы домызга алан куркын мехсук ёс да ёмыз да алан курери тере де жыгыумыз. Танита алан курк тоголын цонтдах энди шугны тааж дэмс гэж.
1: Нэжи.
0: Инфонита чолон курк дөөлгэх тав гадаалын курк алын курк гэрдэгзаг маалах алын курк кашуг дааж курк кап калын курк маалах юмна алын курк алын курк гэрдэгзэл энди шугны зи тааж дэмс гэж. Инфонита данням зогнуусу алын курк нинсин саттыгра алын курк гөпсин курк онтондан ятак суу тааж
1: нижи
0: данда томовгин та
1: рета чертэн гүчү алын кур шепсири күрө баркым дейин мама мунцуу хийг мени ана ням жоқ мени ана атында таң эң жал гөгүн дөрчик томуг нисла ок
0: алын курк томуг нисин тмуган ицта алан курде да
1: алан курсепсери куру кавде чечүүжи анатын да яна мансук хигмеса датапша гогундор чеке да мунун цала тыжок
0: да серке алан куркунди алан куркусетсе кысугни да абдартык тумсек алукчи ямар гыза алукчи деп сугнита along kasib se kut taraniam jokmin ti thonita ta ti do thnam se kmin ta sung ti thonita don dog ma go kmo ta injena ta along kusoma se se kut ing go sung ta gdi kut ta ti sung ta ju yona ti sung na along kur ke ta ta ke lok si ta cha ma ta ta chep ta gan jai chep ta ke sel ta ти шугни тагдык жутам тата суу махи тондо тастык шугни там тондогонда акери тондо тамдын мек
1: лам кырсыпстрик аркыбыде шетсик намбара дыргажы жагчун жонар тамуенада та лимелаңда да шепсирик онда музыра
0: арир
1: татта жангутда пана лам кыркыпшега да жыгылса жанара чызгенара дырга шепсирик аркыбыде ли жатыгы юнги тейчу марту дыргажы тоның май чуннан марда зочи всяга гызгыри тандай чи чечеранды натын мекизи дейон на шепсири жула каян варчиндан да юка
0: юка
1: Тэгэнтэ тийм жинд чичив лангкур шевшрик горим тонида а так зух зух ариг канкнас га шевшрик гонэр.
0: А зу дарын батара кинго лангкур к
1: Чо дартыр менэр?
0: Дартыр юк.
1: Я да чигота.
0: А танта а зу дарын батарын жан лангкур кэшта шевшрик шетсэр шетсэк шуни тажу. Шетсэк танита ти шуркэта лангкур кэргэгза. А лангкур к калоб жер шуркэта чук маалыкты. Индигмен. Лангкур кэржэтсэл. Зу тачу. Танта лангкур кэн корлу.
1: Нежи.
0: А. Танита лангкур к тоаг чатты. Зу татта тажу дэрму. Ютонита лангкур лангкур к олук, лангкур к олук к ок санд. Тишон итом чатты тажу дэр.
1: Нежи. Та шевсэри гори ням жог госасу. Хона чарчин кэрги давдги гүн шевчри гүн варкыды давдги жүр нүү кангыз гүг а
0: лангкур к лангкур
1: к лангкур калавагын зэй гүг мо
0: аре лангкур калавай зэй
1: тани
0: лангкур калавын зэй гра лангкур к хоптанлык чир калаваг
1: аре я лангкур к ийги гүг а нэг тотлык чир гүг а тани
0: Танита, чо лангкурда кунсыг мен тунауна, лангкурни кунсыг...
1: Лангкур тангна чамгылг дингулнан таргайан сунгий тэг чадыгин гу, мрэна?
0: Ари.
1: Гарман тэнжинара, чабахчо жинара, тэму вана? Тэму мэра, тэму юна датыгин юна, шипсирэ мэтэбга?
0: Ари.
1: Тэмда дагча кунчи, лангкур кагалуг тэгрэн сэджи, тэгни сэджи, гайх чуклам сэджи арг, алуг сэджи дагар, гыгза сэджи нара, мканаа гуаржи улуг сэджи нара, алуг вжиу сэджи нара, дарка цонара сосур жиндэн гу га?
0: Ари.
1: Гыгза сэджи нара тиян чигда, даг гыгза га ян чиг цаткла канях чиг чиг сачат мену джангу дыму янгу жирмуна.
0: Ари.
1: Тавлан курка чава вжиу нара кирги цаткы зуку тэ янгу жир. Тиян чигда, тавлан курка калуага кыргелэг читэд тэнэ дансын ичүг лурдык гэндэмүг калуага лэг читэд янчи калурдык олон кыргэн зэнгэтэ тартынгай окму нэмдэ тод мчин чин лаканэ гатэ ян лонкур кал лонкур кыргэ лактыг дозун мэджинар калуага лактыг дозун мэджинар тэмүйна даг лурдык гэтэ чэрмна чугнарла чугнамар
0: чугнамар
1: ма чугнарэ
0: а
1: рэ дачтанга ичүг дансын лурдык гэндэ маңаз гүгэ ок та лонкур калуага лартыгранда кэ цавзинаран жаг ян лга зун мэтэна лурды кэтэ черон я гүнэрдэ нэ тхпаран дэ тонгу дина дэн дика
0: дэри
1: чэжу дэ нэ даг шэвшрэ гүну дэ мачхну гүрэнсэн чэзгэрэ
0: дэн жаб мэ яра кэр гүн хэнгэ да димаг дэ гүг
1: о лан кур калуага лартыгра улан кур кэ лга чэрдэ нэ ган дапр лан да дэ нэ сяра жа тхур дэн жэ гүгэрэ
0: Оле.
1: Игэц хэлэг өнөрэй.
0: Хүтөтм камакэр күн.
1: Одэри. Аа. Дэжи. Тэнада татэрэн гүлэн күркэ шэвшэркэ корни кабдазга мэнэ мазэ. Тэнэ лэнкүр шэвшэркэ кэргэ корм гэлэ кэн лоцу гэлэ кэн чивжана. Тахуна гызу ян лэнкүр сома гэргэндэ ян шэвшэр ил горм ара ян дэ нян пара нигэ мэнжага.
0: Оре.
1: Аа, ди чапэрндэ чивжана.
0: Аа, лэнкүр сома инжэ лэнкүр чунла сома инжэ на лоттык нан тансыга шэвшэр джу. Агылыктан どうあったじ。うん。金庫にたなん、ロ、ジャグンちゃんだ、ロ、ジャーにた、ロリ、タレ、セプシージ。うん。ヤンディナニアナクシチョランコンで、ドンチンションタンだ、ジョニエンゴゴツナ、ダチョロ、ランクソマズナラ。ジョランクロトモニナラ、ダロリレセプシージとたもする。うん。金庫にた、ランクロカハンジャング。でもんじな、ジョランク、ロトモニダセプシージとて。だ。ロプチタマゴツクタ、ロリタニレセプシージとたもする。
1: Хана лангкурка унчиг ни аргандыгра дендыгра татян нүчэ тамбалас хог дэг шэвшрк гөрмди чапрыгонэр
0: тэ тэра да лангкур кахам жангу хатрыг сигри лори тори шэвшрк лобжа тамчонни лори тангани шэвшрк
1: хм
0: tamuzinta.
1: Nare tamnida?
0: Tamnita, dankur...
1: Chihuja ya.
0: Tamnita... dankur... dankur chewa... nara... Tachanguinjin da gongsa gamyang tona wana... dāng kūr kōngsū tīn tāng jāwā gu chī gu māyī chī yōng dā dāng dā lāng kūr lōrī tāng rērī chī yī chū lāng kūr lōrī tāng rērī shab shir chū
1: chī dā lāng kūr chē wā gārī gā
0: hā, dā nī dā lāg tōng lāng kūr
1: hīm
0: tōng nī lāg tōng lāng kūr yī na lō tōng nī lōr ngā rū kū lō rērī shab shir chū lōr ngā gā nī dā lō nī rī shab shir chū
1: lō nī rī dā nā
0: hā, lō chuk pā nī dā
1: lō sik nā tāng nī rī mū
0: Ari.
1: Lo niri. Znangi hama kwa nari ya. Nari. Tate rangi yor jingi kita muzgari.
0: Ari.
1: Ya. Kwa rinchi. Ari tada. Lensan nanga shikina. Siga ziga dhab dhugi ichu. Saparata cho rangi chelin tang nirko. Cheli tang dhe datangi. Andamu khibsha. Panzun sopa zga chi. Nyam kwa namba. Chotam na. Deli jang. Nga tso gar gaya pari la. Titaw ka.
0: Ari.
1: Lensan da ka. Tafshaa kooram ka atoonni yang taa rangnii ka kwaantru na hibshan datung li datungi ngaan kruwa paa taa na kooram yopi kuni kaabdaazgi chi na deli shajiri. Kwaatan chi?
0: Yaa kwaatan chi.
1: Demu?
0: Yaa demu.

0: ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱛᱮᱣᱟ ᱜᱟᱡᱨ ᱡᱟᱡᱜᱱᱟ ᱛᱚᱛᱜ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱣᱟᱞᱟᱨ ᱜᱚᱡᱤᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱞᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱜᱞ ᱛᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱡᱤᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟᱱᱤ ᱪᱤᱥᱟ ᱪᱤᱱᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱚ ᱟᱱᱟᱢ ᱜᱩᱱᱫᱚ ᱢᱚᱫᱜᱟ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱠᱤᱱᱫᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱟᱝᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱥᱚᱱ ᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱱᱫᱨ ᱠᱟᱡᱚ ᱛᱤᱱᱫᱚᱱᱮ ᱤᱱᱟ ᱦᱟᱱᱢᱟ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱠᱷᱤᱞᱚᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟᱨᱟᱜ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱵᱡᱤᱞᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱩᱝᱜᱤ ᱪᱚᱠᱚᱱᱮ ᱛᱚᱢ ᱜᱞᱟᱯ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱭᱚ ᱟᱛᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱟᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱯᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱᱚᱱᱫᱮ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱯᱪᱚ ᱪᱤᱢᱵᱩᱪᱤ ᱭᱚ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱦᱚᱸ ᱯᱟᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱡᱤᱨ ᱥᱤᱠ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱦᱟᱨᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱣᱤᱴᱟ ᱠᱷᱤᱢᱚᱱ ᱫᱤᱱᱥᱮ
0: ᱭᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ
2: ᱭᱟ ᱜᱤᱨᱱᱤᱱ ᱵᱟᱨᱛᱚ ᱟᱢᱟ ᱜᱟᱝᱜᱤᱞ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱤᱱ ᱫᱮᱢᱚ ᱤᱱ ᱛᱟᱛᱷᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱩᱢᱤ ᱚᱠᱮ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱜᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱨ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱫᱨ ᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱠ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩ ᱯᱟ ᱤᱱᱩ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱝ ᱤᱧ ᱛᱟ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱢ ᱜᱚᱡᱤ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱯ ᱥᱤᱜ ᱱᱩ ᱜᱚᱨᱢ ᱜᱤ ᱴᱚᱱᱤ ᱨᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱩ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱧᱩᱱ ᱥᱨ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱥᱮ ᱫᱢᱡ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱛᱤᱱ ᱚᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱨᱤᱝ ᱱᱤ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱜᱤᱱᱟ
2: ᱚᱞᱟᱠᱥᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱡᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱣᱟᱱᱤ ᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱵ ᱫᱢᱵᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱥᱮᱱ ᱫᱢ ᱜᱟ ᱛᱚᱠ ᱫᱮᱥᱤᱜ ᱱᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱧᱚᱝ ᱥᱨᱥᱟ ᱪᱷᱤᱡᱨ ᱡᱱᱟ ᱞᱩᱨᱮ ᱫᱮᱠ ᱞᱩᱨᱮ ᱛᱟᱥᱤ ᱜᱟ ᱡᱮᱡᱤ ᱡᱮᱞᱜ ᱴᱟ ᱪᱮᱛᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜ ᱪᱮᱭᱜ ᱟᱹᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱨ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱦᱤᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱢᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱩᱭ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱤᱯᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱪᱷᱤᱡᱨ ᱡᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱢᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱜᱢᱚᱡ ᱜᱤᱴᱱᱤ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱟᱪᱩᱜᱩ ᱥᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱴᱚ ᱜᱮ ᱱᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱟᱪᱩᱜᱩ ᱥᱮ ᱠᱷᱚ ᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟᱭ ᱨᱟᱥ ᱡᱩᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱥᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱫᱤᱢᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱯᱷᱤᱥ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱢᱚ ᱡᱤᱜ ᱫᱤᱯᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱢᱤᱜᱤ ᱪᱷᱤᱡᱨ ᱨᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱟᱪᱩᱜᱩ ᱥᱤᱱ ᱪᱷᱩ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱤᱨᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱯᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱩᱝᱯᱷᱟᱫᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱢ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱞᱤ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱚᱜ ᱫᱮᱞᱤᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱟᱪᱩᱜ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱯᱤᱠ ᱠᱟᱥᱚᱜ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱥᱚᱣᱩᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱚᱝ ᱡᱚ ᱛᱤ ᱭᱩᱝᱱᱟ ᱟᱡᱩᱜ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱴᱨᱤᱠ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱩᱥᱤ ᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱥᱮ ᱱᱚ ᱥᱤᱜ ᱭᱩᱠᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮ ᱡᱩᱜ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱯᱚᱜᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱤᱧ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱢᱩᱱᱪᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚᱱ ᱥᱮᱠ ᱥᱤᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱫᱮᱞᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱠᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱸᱜᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱭᱩᱱᱤ ᱠᱤᱪᱩ ᱥᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱢᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱥ ᱜᱤᱥᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱦᱮᱱᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱡᱩᱜᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩᱭ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱥᱩᱱᱤ ᱟᱪᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱨᱩᱝᱡᱩᱜ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱤᱠᱟᱨᱟ ᱱᱤᱢᱚ ᱜᱮᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱢᱟᱝᱯᱚᱡᱮ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱛᱩᱥ ᱛᱟᱛᱚ ᱪᱚᱱᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱟᱥ ᱛᱟᱯᱡᱤᱞ ᱱᱤᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱟᱥᱤ ᱜᱚᱠᱨᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱯᱚᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱤᱣᱩ ᱛᱟᱜᱫᱟᱥ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱤᱠᱷᱮ ᱰᱟᱱᱫᱨ ᱥᱤ ᱭᱚᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱡᱩᱜ ᱠᱚᱢᱵᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱛᱤᱱᱪᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱧᱟᱢᱡᱮᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱫᱨᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱮᱞᱟ ᱥᱚᱭᱚᱱ ᱫᱚᱛ ᱫᱚᱠᱚᱛ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱟᱝᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱚᱢ ᱨᱮᱣᱟᱡᱽ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤᱜᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱜ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱰᱟᱱᱫᱨ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱰᱟᱱᱫᱨ ᱠᱷᱟᱨᱢᱩ ᱜᱟ ᱢᱩᱭᱮᱱᱟ ᱢᱤᱱᱡᱟᱱᱟ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱯᱷᱩᱢᱨᱤᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱱᱟᱨᱪᱩᱡᱟ ᱫᱤᱢᱩᱜ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱥᱩᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤᱠ ᱥᱤ ᱫᱮᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱠ ᱟᱹᱡᱩᱜ ᱛᱟᱢᱠᱷᱩᱭ ᱜᱟ ᱨᱜᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱤᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱤ ᱛᱤᱱᱨᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱱᱪᱩᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱭᱩᱪᱩ ᱛᱤᱱᱨᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱮᱢᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱠᱩᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱫᱤᱥᱟ ᱭᱩᱪᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱨᱥᱤ ᱪᱷᱟᱡᱨ ᱡᱱᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱢᱥᱤᱠ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱥᱩ ᱜ ᱡᱩᱜ ᱢᱩᱝᱟ ᱜ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱩᱜ ᱛᱟᱢᱥᱮ ᱯᱟ ᱢᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱮᱫᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱮᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱡᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱᱟᱨ ᱟᱫᱟ ᱦᱩᱭᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱱᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱟᱫᱟ ᱦᱩᱭᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱱᱟ ᱥᱩᱜ ᱞᱤ ᱡᱤᱢᱰᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱤᱱᱡᱱᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱟ ᱨᱮ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱨᱤᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱩᱱᱡᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱴᱷᱤᱢ ᱞᱟᱥᱚᱠᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱛᱮ ᱦᱮᱱᱡᱤᱱ ᱮᱪᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱤᱝᱠᱷᱤᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱥᱚᱠᱚ ᱥᱩᱵᱤ ᱜᱩᱥᱩ ᱛᱟ ᱫᱤᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱰᱮᱫᱟ ᱥᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱡᱩᱜ ᱭᱮᱢᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱭᱤᱥᱩᱞ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱯᱚᱨᱟ ᱛᱟ ནང་ཟུང་ ཏ་ དོ་ཁོ་ ཏ་ ཅིན་ཁ་ ཡུ་ཅེ་རེས ཨ་ད་ ཆོང་ ནེ་ ཤུག་ཅིག་ནེ་ ཤུག་ཏམ་ ཤེ་པ་ག ཁར་གག ཡེན་དང་ གར་རེས ཨ་ནི་གི ལ་ཁན་ནེ་ ཁར་གད་ ཆོ་ཏུང་ ཧམ་རག ཁར་གག སོ་ཅིན་རག་ནེ་ ཕ་ཏ་ ཤུང་གན་ དོ་ ཁོ་ ན་ མན་ཏ་ ཏ་ ཁར་གག ཁ་སར་ཏུ་ཟན་ ཆོག་ ཨ་བ་ཅིན་ཟན་ ཆོག་ ཏར་པ་ཟན་ ཆོག་ ཨ་ད་ ཏི་ཤུག་ཏེལ་ ཨ་ད་ ཆུ་ཤི་གི ནེ་ཝན་དོན་ ཏབ་ཅེ་རེས གོ་ནོ ད་ ཏེ་ ཧན་ཅིན་ནེ་ ཁར་གག ཤུག་ ཏམ་ཁེ་གི མུ་གི་ཏ ད་ ཆེ་ཟན་ན་ དེ་མོ་གི་ ཏ་གོ་ཟ་གི་ ཇེ་ལི་ དེ་ལེ་ནེ ཨ་ད་ ཟུ་ཡར་ ཁར་ཅིག་ ཁར་གག ཤུག་ རུང་རུག་ ཏམ་ཅེལ་ ཁ་གན་ ཏུ་ ཟན་སན་ ཏམ་ཅེལ་ ད་ ཤེ་དན་ ཁར་གག ཡར་ཁ་ ཁ་ལོ་སུ ཨ་ཅིན་སུ ཁར་གག ཧོན་ཏོང་ གི་ ཤུག་ཨན་ ཇུ་ཇུ མ་རི་གི་ ཡར་ཅི་ ཡོང་ཇུ ཨ་ད་ན་ དེ་ ཤུག་ ཁར་གག ཁ་མ་ཏ ཧོན་ད་ མང་གཏ་ ཤི་གི་ ག་ཡ་བར ཏེ་སུ་བ ཁ་རཇི་ གུ་གུ ཇི་གར་ གུ་ནར་སུ་ ཁོ་ནུ་ ཇིམ་སན་ ཏེ་ཡིན ད་ ཏེ་ ཧེན་ཅི་ གི་ ང་མང་ང་མང་ ཤེ་ཅི་མེ་ཁ
1: རེ་རེ་ ད་ ད་ཐང་ གི་ ཤར་གང་ ཏོང་ཏང་ ཡ་ སམ་པ་ ཐོག་ཁན་ དེ་ཏ་ཁན་ ཡེ་ཐནི་ ཅི་ཤི་ ཁར་མ་ཅི་ གུ་རེ་ ཚ་ཅིན་ རམ་སུ་ ཁ་ཟོང་
2: ཨོ རེ་ ད་ ngonchen ili tala tkwar ta ngaranga sonyin na shka vje yongs ngchuga kha ti lihka ga dglim na mun chmo zr zna oda karma tangmur jug ju tena karma tangmur jug go go no chna chu so chin ne kga zo sa su ko kga su de mun ju su ju min yeng ga la te ka so ri ten tang ri ta zo da de ne de ba den tang zo yong tb na mar ta kga sa wi jir sa chir ten chen ta sna ta tam si pa ga kga khtam kharchi ten to khtam ga nang dun тэнтүү кіргада кі гомба айнаад гу, жин дүхча айнаад гу, анды тамчы бүх кірга хчыг шаны зүнгдэ лэнг чих кармашиндар. Тэгэрада датамзу тэн арахшыг дангума, дахтам карчы дэнэ дэлэнэ кірга хкартан шынууду да хачан хитг, да дэрангзу чонжиндара гана мунга гэшэг гу, дангума да дачачуэхшыг да чангмурду гуэр, датанг кармашинууду да гума жирхаг, зэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэнэ гэ мөртөө нам үйгүүг.
1: Рэ рэ, тэгнэ дэрэнгэ лэмсэн наашын нь тэжи шээш.
2: Ойа, гуэрэн чээ.
1: Я гэнтаду дэму?
3: Дэму.
1: Дэрэн сапа габу тэм үйгэ тамхэ даншын дандыркав дэмбэнда дэлэг нь дэпсонзгэ.
3: Рэ, я тэм дандап сонар.
1: Рэ, тэгнэ чэчу ингэ на сапа габу зэн ингэ на дэ рогдэб калэйкун инэ чаны чу рэнгэ дарта вшайчэ качачэзгэ.
3: Нга рэнгэм сонжи на та уэчэх тамхэ даншын дандыркав дэндад гурангдэ ингэ на та мэчу ингэ на сапа габу сонжи рэнгэ тарпэцэ вчэхнэр кэнгэ ингэ на та арумчубэ юнэ гэмсэн тамадарэ. Надо гонда ингэ на гуа конепцэг на зэн та нэртун чобжэ лугар дарчэг гэн на та ингэ на та стэх зүмэр цаатан дэн та шапа габур тэг ми вочих тамхэ даншын дандар кэптэн гуд гудны ингэ на гуцэг юнэ гэмсэн тамадарэ. Тэр кап тэг тэн сонжи на та шанчэл дэг ингэ на та нэхтам шэ бандад гонда ингэ на та яра мара удав джэй чэрэн та ингэ на галам шав джэла кэта ю шару мэн бэн гудав джэй чэрэн та ингэ на там шэ ба тэг та джэп чэ тамадэн цагна ри тэг кап тэг ингэ на дэр кэптэн мун цэг ни кап тэг тамадарэ. Та кэм сонжи на та кэвдэн гэрэн дэ гонда сонжи на та шэ гэ тамхэ гэн дэ гонда та шэ гэ яр джи компала сон ёо гэ та шэ гэ сон ёо гэ дэ гонда та кэнга сон ёо гэ зэ та ингэ на гэч онжи на та ойкэ гэ ингэ на та хобра сос уу нанда тэг гонда та шэ гэ ингэ на тамхэ гэн дэ гонда та чап дэга сон ёо дэ гонда компала сон таурта ингэ на та шаид урнгани чакаварни үдэ тах тамхэ жанг та сэ хосон сонжи на карсан гэр кэвдэн баг рандэр нэг таган сон сонжи на та шаид утгэшэн гэш акон та гот ингэ на ши хин отори та ёо на та шэ гэ тамхэ гэн дэ гонда ингэ на та ойкэ шапага портэг ми тамхэ рандэр та гонда гоц гэ та шэ гэ ойкла та тамхэ гутах шиг чавжи аян таа зин таа шиг чавжи шапузууны таа томсрия
1: жижи чичүг таг рүдүв лек хүндэ цангина хүү орох шиг гонгоны дөндөр
3: тангач он цонжина гина цацэ кодон сапага по сожин ригни таа пэ цай шагнер кандита гина рүдүв канаи кона резина таа гина таан ди гина таа тамхи хтам шиб ба гам цона чоко таан дэр гэн гина аян энд су да ня су таан тун су дэр гэн гина гчи тама тамч го гина та рүдүв ини таа ди чо гина дэр кипшар гарт я шокола гана шоко таан дэн гина жод гчөлсэм гшо гана чоко таар гергин чонжина ярл марлина чоко тама тамч гутанг мчонжи наташа пака посанганина гана данг та рогжуй кон джимсен томозрия
1: жеже та рогжуй кот чичо ингина лекма не то вонер
3: мчонжи на цек хозон сапака посо джерин та песа фчагнер кан секунди ингина мне вжага то вони джимсен томозен та мне вжо ингина хтан хуй гэ шогон то кон та хсиг ингина дарана сосуни та хгяйни та мчинжи нан дев шокан си талата шала ги кыйо секунд
1: Я я тана маун пана ян чичүү тунлан байдал үг тамхын дэ ян гэр дажин кунда пүй жах юм бандан ши
3: ян дон зэмбап гатын чи
1: я гэргэн сэрэн жах дэму
4: дэму
1: рэ татын гэ сапа гапу тумэ үг тамхын даншин рандар кав дэмба гэ си тавтал байм би чаны татын гэ тамхын рандар дэ та таатгэ гутын юм ачмэ зэ таатгэ нэр
4: давшил ха таатгэ дэс
1: ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱱᱫᱩᱵ ᱥᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱞᱛᱟ ᱥᱤᱢᱩᱫᱨ ᱥᱟᱢ
4: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱩ ᱥᱯᱟᱜᱟ ᱵᱩᱛᱢᱩ ᱚᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱮᱱᱫᱨ ᱠᱟᱵ ᱫᱢᱵᱟᱱᱫᱤ ᱫᱟᱥᱞ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱠ ᱠ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱜᱣᱟᱨᱥᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱟᱸᱡᱤᱱᱟ ᱴᱟᱴᱜᱤ ᱱᱩ ᱜ ᱟ ᱤᱱᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱜ ᱢᱤᱜᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱜ ᱧᱮᱢ ᱜᱟᱵᱤ ᱛᱩᱢᱨᱤᱡ ᱛᱚᱵᱚᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱥ ᱪᱩ ᱱᱤᱛᱚ ᱪᱚᱵᱡᱤᱞ ᱞᱩᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱯᱟᱜᱟ ᱵᱚᱛᱚᱢᱤ ᱚᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱭ ᱫᱟᱥ

가 천리리 무금은 전벌 인니 인더 나라 파츠스 제르 데는 얼멀음께 인자 운세보 최진 화인스 응밀릉 흉스자와 등 진짐 송앙 고티스 촌나 니울지롱더베티 사초제 신루촐니엘유르세르 테르틴 나 초탄 니울피르마폴 김선 촌 오케 치라룰요비 나 니즈브게 칼릉뚱 만둘비인 인나양 니 교리 치식 소르쇼 니 흔남마뮁비 접송강시 너 샤등 리피세트 숨긴다 너 흔인등 홀로비흐등다 잡긴다 Дэнэ, нэ лацхуги тэгка нэвсэй би цэхчэг нэчэв эйндо юл. Чуги вяна, чуги чоканга всандал чун. Цэмгим чочэв дэ лалах дани, мума хиби нала пэл юлсэр. Егэр молым дэ мамирэв дуанни, Арджангранга ngalatga yulsir Mtatga yotsil avdim prnangdi Mi armalam jhtangrimni chuje avdangchir davi avdarzvzinje tangsselje khningtamtis Чуджа шкарджин взинджа матыждаби хсэл ланланга мэгсун тунсю. Ян чуджи взяна, чунил чумдиса арсян нимнимги шпантанни няолтан ланда хртапур яншкирджа кумджиглунни Арам симки гази чунямуди ме тугутан лакалалан нюнсир. Тэн абдэн прэнна армалым кевамо. Ништун чэли танчик дишкэмдар чокем чэджин зэмзэмкин гагули Ngā yīnrāng gālārkīlīngjīg bī xiāng kīmsī Sīlā āng āulāng māṁ yūngvī mzāg jī dēlēm bīr jītāng Sīlā āng tīn māṁ yūngvī sīmbā dēk tūm bīr jītāng Rūlīng vīn yīnrāng lā tī tāv jīng Nja chun zin arg mta bichol. Sig zir zin yin rin la na chukyang. Khchung nilib zin chikgil mani bichol. Ngar milim ki o kim dan zilwa nivzun. Ngalang cu sir duk dan ro zin. Tukmish zedung ghani mil ngekin bandal. Yang simji tibu jamu harin karni shkang tanga gomji dangbu yang shkirin pabgi wanja. Arma lam jiwa mo. Nga cerimdar ngi arma lam jiam tahnini yinrang yinrang da arang samjra shura miyani Чула гыйол, рим цинна, ми
Чуде чи сапсани, арангил хчержин та пенни, Пшахсыл нанхсыл та, джемтун танхюшен до пейен. Гемцэнна, не чуде чи джамсани, Лорнин чинсым ге джама бейни, Уэйюн танхюшен до пейен. Дэна, Дитумсик, мэрдэв замки, шкавлых ли мэкин, на ламцона, всеми ламжан нехпи, арчагчутан, тима.

0: 你记得这个比青年时间了，咱们没事。兄弟兄弟，低头三级凌晨了，三百个事情。 中国历届党政军等人物参赐了党政军领导军等征服团旗。农业、强人工军啊，比地方呢参赐了亚克尔多夫的那组成设备，还南极跟各种地方一样。大陆那种农业强人工军啊，把五三百亩地，这就是这习近平给参赐了三十多万亩地，他去国际改签了两等人把多地，这次特别参赐接壤多啊，让本来建筑适当。大连大东北呢，你是从你这里，咱们跟没特别的你出钱当。 没特别的人，咱们能接受个托人接触，上海的错。主席习近平促进建国什么在国事不马事，觉得呢松懈能。空姐国通三位参赐了三届等，团里破人家人中年人刚脱个兄弟，咱们用件没特别的，乐在了三十多的，俺说马牛为吃吃多比第四天要把单。没特别的人从小到中辈，国通三位参赐了三届等，团里破人家人中年人刚同意好了。用空三十多等，忙比七十多等十来亩地。 农业强人工军啊，办过双边轮，这就是习近平给参赐了当年亚克尔多丁的双边栏目了。这次就比他呢，他直接强人工的稍微能一些了。大陆人过三码头，中共中央常委书记同东北的特蒙特部长谢克文、邓中国把党、蒙团里派进了某个一些了。这就是习近平总长官正在河南集团端呢。亚克尔多丁在镇党，每个家的家拉不清啥子拉是跟在东北，他直接投诚呢。
1: 学术业界拆迁大是跟自己把当，但是右边监测的段不行呢，但托也不要当，给人们打比苏州话严重些，人家就忙比团里排队头，没得到托给了三万中文，跟在同期。你那这是个几呢？这就是这北京一中的右边，亚克尔拆迁的六次了三十多人的排名，没托给你当，沉默说，参加了三十多届政治人都那是，总是有意思。
0: 这就是书记接触上的党政军等级别，亚克尔多丁的这些级别，南京书记参加了人多人不少的人力有把谈。空姐也去参加了这班，亚克尔真人级别，最深级别当，白头将领都搭配当呢。中级领导人级别，他们三边当，习近平级别，可是个能。
1: 接触书记习近平的俄罗斯，中共中央常委书记兼中央书记处的书记蔡奇一次十五年呢，被带回来，还要去公司俄罗斯前去不来是过了家吧？党中央等啊，也是解决看个参战的，也利用他说可当，恰不空可个假期前去把党黑的门儿，黑什么所谓叫参战呢？蔡奇又担当呢，等个促进局级把筹备成了，农村的习近平所向也被党中央给中华民国老七接到他去就全用党。 咱们通过路接的上马牛逼，你这都全部是这个的。第二个三百个黑的门儿是等你，而且可是多点的装备，他不急，乐得的当是些把当。咱们个黑的门儿呢，感情就是等你等，三十多节脱散，这是真节目就是动话当，脱手等参照黑的门儿呢，就接配件了，也是得跟得动起。而且可是多点这是等，没得家的家，拉不清啥子了，是多不当当比黑的门儿呢，干练当出了些。
0: 这就是我接第一趟南北跟的前去黑的门那特色证明，内置了回程信了。这次用是黑的门那的集中设备，打出了任务搭配等一些了。而且前去把等黑的门呢，三十多间赶车可给别个这个能。大家别去什么呢？
1: 乡亲等业用这个土布种，田里产出的严重的土布种，从的地的，也送土布去那儿，也可定这个土布种个给给钱么？马更担张的，而且他不去牛的，中间也可定这个设备，切断的是抽屉。乡亲等于书记，乡亲的门前的一辆用坦克个主人的无锡军机，从的人关键些不嘛事了，是他们写了。乡亲等于书记讲吧，深圳罗东村的从的是，马更给也去他不去牛接罗金杰多等，赔几几钱了？ 当个节节气，他不去牛，紧接着多三把当，对不起，那忙被拍了少。中间咱们跟节着钱不了，跟点东西出去，多少去捡干车，节目少了没呢？这些了啥么事？从些个农村那么些的呢？年纪同家影响，回村的少年们就是把当，他们忙一边，大把单不嘛事，用那个人生当，那个人生，再做那人生就单边，而且可是接点这个大把头中当，那个人啥么些把当，赔几等个点这个啦，俺这里，这个他们那个不些把。
0: Sormon Chapshawan Hatsula, Narlish Genda Tungaji Gatel, Nidinkin, Zifton, and Donchel Chiopern Doll. Wusha Junjin Gunzim Shaker Dandon. Tanka and Zamla, Lu Jirang Shung Manyon being Yerto Chambu, Jonir Gang Jonjio Badang. Zamlan Gan Yerto Dang, Dirujan Yerto, Lorchi and Yerto Chicha Chachi, Narling was a shell. Chachu Chichim Pingi, Tantan Yaku Chelitun Pachi Chun Yung Lamagati, Sarto Laranjin Tambiguni, a Yaku Chi of Danger Tawa Doni. Natsu Dangi, Yaku Danger Tajang Incenti, Totsil Sarvadang, Samlu Stonsho Sarvashi the Jim Turtambi, Stankin Yijet, Tushu Laranjin Ketonian La Gua Samu Lambadang, Lutin Germingang, Songstun Yi Labur of the Bee, Totsil Lani. Chachu Chichi Chichim Pinga, a Yaku Chi of Danger Tabi Korki, Jipshi Kachin La, Tovjong Dang, Histo Samu Shibadang. Shkadik and the heat jet of the tomba. Tavjing ni his sons in Sheba. Malaka Samshi a jinchung chishi, Paji Jaling and Suodang, of danger jeton the Gachinla, Jindum Labu Sheki. Daji beats here, Simon Jing Hajura, Shangchin Tangi Shuchi, Shangchin among China Jinia Yun Hankunga, Jurina Wushu Jun Dang, Shangchin Tangi Shuchi Jumba. 深圳罗东传奇四轮的中介博格了陈忠的出财路公司钢铁火车等组书记陈忠月所等特产品。无需军等罗东传奇相亲等等相亲四轮公司的陈忠月所存款的用不了高四十八等中介博格接地那让不了存款的黑钱币也交出十八个真实。科技学家你为龙给人存款界写出书记习近平给存款的下辈子都没有浪下改签乐得的断出那么十八等。 Yellow Dung Dani, Beast Tonchin Nick, Paji Dunsty. A young dog still looked into Paji Tell, and he would look boom about Dang, Jim Jeeves on Wallang. Long ye Chango Junga be Dickles, Jungi, Bogilchi, Sartre, Loshi Java Dang, Sihu Java, Arab Sarbi, Chenston Java Chi, Yamden, Zichum Shabitul, Semji Yorishabadang. Sormola, Mangalish Donghu, and Gemtelang Jimondasnova. Sihu Tony Jack Kili, Su, Sormon, and Nangu Sheba. Lazy Perim Lan, Jonger Nang Skendelwadang. As I don't have any turnwanda, Rokur Shabi, Wahu, Gundun Shaba. Her turkey, Huston, a panny dambi, Zetung Huan Jurche, Tonstag Ramsin Jetemji, Gursi of Tambachini. Lagdang Jetty, as I don't drunk in the Stentel, Stokin Hardly, Tiampum Belgi, Riva Jung Hual. Shangchin Tangatang, Shangchin Seljungi, Jungi, Bogel, Turnwan, the Pigeon Ruby, Shabsin, Gansung, Natsu, at Gemtelang, Lagbur Jungi in Serre. Daji beats here, Simon Jeshatura, Shangchin Tangi Shuchi, Shangchin among China Jinia Yon Hankunga, Jurina Wushu Jundang, Shangchin Tangi Shuchi Jumba, Shenzhen Lodong Chani Ji Selante, Jonan and Topchin Jelhop Sudang, Jonko Zotan and Gayanshi, Li Jin Chandang, Simchi de Tutjari Kura, Ganger Warsu, Tang Shoko, Kordang Jibber Titishi. Wushu Jundang Lodong Chani Ji, Shangchin Dangadang, Shangchin Seljunga Tabshidi, Li Jin Chandang, Tang Shoko, Kordang Jibber Gavsishi, Kutu Shedir. Sormonji, Jechu Shuji, Chichin Pinga, Nurjula Yella, Dambur Jangni, Lutin Germingang, Jacob Hoyun Jetu Sadang, Tony Jia, Nivjin, Zichin Shivin Yola. Pizza to be Paji Jet, Jemji, a Jenchin Mabrin Wamshin Yol. Jonan Topchin Dang, Semchiga de Tuchi, Sansil Sarto Dang, Tony, Jomi, a Gimsin Chi, London Jinni, Sormon Paji La Ramdo Shabi, a Jerum Troll, Shiji, a Laman Jerry Yol. Lungi Chango Jungaba, Gursombi, and Anger Kedirum Lashkanskini. Ariwan, Shoni Chi, Gomgang, then Pichi, Yamjum and Yamgil Sapishi, Solmon Jia Pensum Sobi, Tonkun, Ninkun Jia Gimsen Dang, Tonto Jia Tanik Shimji, Kili Tony Jia Gimsen and Needen Songjib Sheba, Samsi Tonkun Di, Solmon Demshi, Jay Merton Yungs, Beetle Tornadang, Torgan of Zotin Turchi, a local gendang, Arini Chen, a Jangdo Jem, the Rampur Sheba. Yaku was doing the Zutin charging Gansun Suchav Kunse, Nyamdi Jawaston, Sarva Jajeni, Sansel Sarto Dang, Tony Sarto, the Nyamdi Stansolas Gandelanti, Jechu Shuji Jinpingi, Tormund Javri Dombi of Langsha Gelchen, Donchu Yomber Nyamdash Gandetonki. Yankunamba, Tandi Dito San Jeru Shetarsung, Lizendi Stormjiba Wandi Jabdang, Stormjing Gan Kravasunum Tirang Dong Huatinja, Tumuchil, Stakalwa Dorji Tirang, Jechu Stakalwa, Ranjur Tirang Dong, Sonam and Chen Yen. How was in Tugu Chichakan Yanam the Teshishin Yen, Tadimushi.
1: Ergel Tim Mosir Chirnyakhang, Rang Nil Songvi Gocha, Chum Chung Tang Jolam. 야제 등 그냥 큰 남바 제 남바 데 무이나 제치 띠르트름 소르흥 장르고 냠친 큰 워클로 논친 그 첨총 땅 쫄음 레츠나 삼버 갑스시 나 당디 레츠 논좀 바라 좀득 바 담진 제빈 디나 당디 첨총 땅 쫄음 레츠인데 삼바 총원이 유거로 삼바 동호에나 자첨을 논저라 삼바니와 자첨 깊샤인 슈니기 조대는 그 삼바 동호 자첨을 논저 그 삼바 니나 아시기 주일
2: 첨혼 장부 느거 곰프리 참이가 세트님 저 통머르다 자첨모론저
1: 레니안 카나바 디나 테랑 그 참바 동우 자첨론저 그 참반디능아 다자시 더응라 영나 자사 그 솔랑땅 릴라노 그 저왕가리 고드그시오 안덤우 그 저와즈 고드그 일고둥 그 짐슨 쳇긴디나 다 몬칠땅 부더나 사차 긍즈간 촌나 자사땅 샹사땅 릴라노 그 조진데 다 제뉴니 제뉴는 조건들이 레타라 ata tarung inara jachirung rug mang chu mang chekhi zik chwa ge gjetn khu zund sa sa ra shang sa inu ge jeng ge ta tarung inara ji ndi shok ge jo je chigre ni re de sa cha kang tang kang ina tarung ina shong tang jong jin ni jim sin de mu re ata ge chu ka khu zga ngo nag cha sa pan gra pan gra cha sa pan pa in shi wa nang jin te tan jok khul zgan chon na ndo ka mang chu mang chi wa zik ge gin chwa ge gjetn khu zund sa sa chi gu nu ge jeng ge ta sa sa tang re lo yo nu ge khen jug jin na ji sa sa ньо цунграб шэтун сэргинара яңна кэргэ сасаг санцмх зоо юмла сука яңна дангкэб гэ сасаатын шинса яңна нгырала сука гэ кахсып гэ маңын дэтэн рилдэтэн ян чиг жожи чигрэ нири шонтан жонжин өнө жимсэн дэмүри тичэнгэ датан гэ лэцэн динэн ан ати ин цолу өргэрэн чун кэ чака зун гэ дэкл сосоо гэ жатм лондон ба цэгун тэр билдэтэн та дипшук ацу сасас цолун тан рэло өнө гэ жожи чэма чунсм дэргэн дэм чана дэдэгунд гэнгэз гэ сум сэз гэ фшэ гэ гэ яңнан дэ чэй так гүг тагчүлэ ичүгэр норамда чимүз генина дэрэнт тар цаасаг дагынзна чок жачир онруг мансог кэрги тар цаасатын рэла ёну гэрэнг кэгэнд чий сонччу бэгүг декордини рэрэжэнт кавдайчи я сезон тар чо демуина
3: о демо дэнзма демо
1: демуина рэ сезон тар дэдана дэрэн тук тунгон жэжигону та тангк чамчун гэвчэц чамчун гэ дэрэм дэ тона атан аци дэтэнг дэртав гэж засаг дэн рэло ону гэж үжи чама чунсм дэргэн дэм чана нда чи тагчул эгүг яннан дикүн дана та чин рэо гэж ачм гэн ана хтамб гарэз гүн на чи ти хөрний хавдаз гина
3: я яндон дэм бая ачин ди старса сэр гүн нд нухба манцго чуна кэрги чуу хтэн сарэ тэн дана да кэрги тончик гэ чуа гэ чуни та даса нд ютан на та тазу кэрги сунлыг ла сухба дондог ма ма гэ тэчүү итэк тэндэнэ я мэнгэр гэ нэтсэн дэхэр тий яна засас золон гэ нэтэн дэ чэньван дүгүг ра онжин даур гэ данди ачи чүмчүм гэ чэнцүг гэм би чани засаа гэ кур гэ золон дэ тий дана о та засаа гэ золон а тий дана чүм тэрэ ранни гэ кэгэн чиги сончүй гүг золон дэ чүм тэрэ чиги тэрчүй гүг а чи тэдэ чэ зэ чатлын гэ мэнэр гэ чана тэ нэтэн ичүдэ та шиги сүүр тэнэ та томо ачи мэнгэр гэ нэтсэн дэ тий яна засаа золон гэ чонуг гэ жинсэн тому цена кэрги тончик кэрг туа гэ стэнса энура ньо ла кэни се уна кэрги та андэо кэ ликуа чона ё сансум ла сук партэгэн цэн дэ сара гара яни дэ мог дэн хон ла сук партэгэн мэндэн са кэрг дэ гэ сэма цена ачи са сан дэ таур касэм лэн жо га ая касэм кэн бэ гэ шук ньо агор мо мэни ва зо гэ ди шук ньо чэн дэ гон ян жа ла кэни се уна са са гэ сансум дэ мангэр на ян чэ сэ дэ тэгэн дэ ли дэ то ян дори жэ кун тон дэ шон дэ на яна дэг шуу кацда чүшүн гүнэм дэмүү дондог жиок тэйн онода чи дэтэ тэни дэтэ чүн сэбна та засаг зулан гүн дэг хур бичок тарчүшэ тэ дэг хигү тэна ба чэртэн ас заса зулан гү арик гүн дэг хур гү тарчүшэ тэ дэг чүна кэрги суу арик гэр гүк
1: эри
3: арик гэр гүт дэ суурэ арик гэр гүт чэд гэ дэ суурэ сэбна засаг зулан гү арик тэ мандала тарчүшэ тэ юм даг та чи терэн гэ шекүнэн дэ таула чона сасаг дэгэн гэ кэмэрэ ла дэ таула чона кэргэ тхо томо чэ зэ сэтэна та сэжон дэ кунгэ гэн а тхэ гу джинсэн чэ дэ сэжон дэ кунгэ чона кэргэ саг дэ куй ну яна саг лэ чэ сэтэна дэ гэн дэ ю гэ тхэ гэ кэгэн дэ ю ну чэн гэ та тэкэт дэ мамэн чон кунгэ тхэ май кунгэ гэ на а сасаг дэгэн гэ кор гэн дэ омэ чэ сэ дэ сэжон дэ кунгэ тхэ гу ниуа ла кэни заасаг кэгэнэ нопатын тоног дэмүү гөхөр гэж хуйдын жоожна нэг заасаг хайгны тома катаод дива жони ландаг яна нэг гэг ландаг дэмүү гөхөр гэж жоожэ тади кас тэкэрт чи мантун гөтгшэртэн яна сажон ди конс чтэл аспайна ба Tempa mula kini sajang gan tanglang kekur ke cuci tahu. Ta, aci sajang tanglang kekur ke ganja kekur ke nanti. Sahci ke ganja kendi iki niu nampak. Demu kekur ke, yang na sajang tanglang kekur ni angun masih nampak. Demu kekur ke nanti tu na aci sajang ke di tempura, yang na mantun pekset terah tercuci nampak. Jangan kini dasar nampak ku kucu sepi kini. Ta aci cemtong gayu kini kucu sepi nampak kekur ke demu kekur nanti itu tak mainsa. Yang aci jayu ke. Sejauh ini kuantan, sejuknya juga. Mau, kuih juga ni lah. Sasa itu tu ni, terkak lu kuantan lah. Sasa itu tu ni, siapa aja kuantan lah. Dua tahun itu juga tu, naya, terkak tu naya ni kuantan sejuknya juga. Tapi dalam ada, aci, tahun malu kau ni sekuat juga. Sasa itu juga ni, aci itu juga kuantan tu, aci terang ke sejak tu, tahu mu, sasa itu dengan ke korban itu ni lah. Sasa itu dengan ke korban itu ni, lu kuih aci, sejauh ini kuantan, kumur, angin yang terjadi kuantan itu muka, korim tu muka.
4: Re. Рейтинг тартина тандартаваг засааг даган тан релауны жожиз жил ликунг тахчулина данди тахчук гэрэмбанд чимузгинина тикуни кабдазгина
3: эри ачи инди сасаа солон курду нэг тахчуу шенкэн бу тахчуу шенкэн бу тана ачи жатун гэ тэндэс тана кэргэнди ликунг сумьюк засааг даган гэ курду а засааг даган курду дэт таула тана кэргэ жин заса ачи сажин дудун гэ курду жатун дэмо динаны чэз гэнэ чэз сэтинада Tumur, dah cik ni gerbu atau sasa kerja tu lah. Ni gerbu sasa ke dengan tu tercuci mata tu tu, cik siang orang dah sejong lekung ke mana tercuci nampak. Dan ni cik sebenarnya cik dewa ke warga, villa. Kita zoom cik ni, dewa nanti kita demo ke kerja sasa tu nampak ni villa. Kita zoom orang dah sejong lekung ke tekat sasa kerja ni, dan juga tercuci tu nampak. Kita zong ani ini, cuma kita zong ani tu, pasal seorang korban itu mungkin tidak seorang dari kapsul, yang zong ani itu kita ada orang macam tu, aci, mereka kongsi ramba, aci orang nak kerja ramba lah, kerja ramba itu mereka sejauh ni kongsi tu, mereka tu tercuci macam tu. Tapi nanti dia aci demos datang na, yang na dia orang jong datang na, mereka pasal seorang korban jodoh dia cedih kapsul, korum cuma jadi datang tercuci kau, na tu tamu aci cedih seperti nanti, kerja pasal jatuh kongsi sejuma. Toto omu chasipnya, diwa nani rangrang namdirik buk. Yangna sani rangjim ge chamzun di kong la sukpa, sasa ge totum ge korgin rewa di kong jali retang, damdugi. Damdugi da niga chi mayon zi, mayon na da achi chasipnya da, di reyo ge jek ge sajan ge korg ge totum di kong aka, de rishi jayi di tanda chasipnya, achi sajan de chasipnya, shishiri kogosi. Di chasipnya, nima denga na da reyo di kong ti kargi da, чи сажин го дагын го хор го жожинд нуку тамай ми гэшуга лан жок лан жи ти тамай и тон нуку жиста нео ди конго чэсэтна та чи жожинд го дэнхэн го нэндэ капси го тэнки тэнки нуку да дэрэ шок су су суй дэ хан та а ни тон чи сэм гэтэ го сайг чэнэ чэ мозэрэ яна нома ги тэг нома ги сайг чэнэ чэ мозэрэ шок нига дэн хан чэ бук тэла спа та цанга ти нуку жиста та чи нэмдэ ги на жок अच्छी जोंग रंबा के सब जोंग आता ना चुके यहाँ ना रेओ के लिखों देता ना चुके नंदुगी ना चुके कहते नंदुगी वो लोग ना अच्छी नंदुगी की ये इधर हटा कहते नंदुगी मायों ना तो थोमर चेस दिना अजय के दी साजंग तो दक नंदुग कर दे लिखों दी क्योंकि तस्तुक सामचेर ये इधर जोंग रंबा के सब जोंग take the tactic even that time so then that kirgin demo go turchu shechu go gorim go tola to na yo zoran ba ge sejon to na yo kirgi tomre kirgi logistic sinji go rela nya mo to na kirgi choa ge tonchik ge ndeg so ko de na jo go kuin jo jina sta sa de to na so ko ne de go che ko ne tong go demo go kor ge mengner ge again ko te tsu go rela de tsu na ye sa tsu yang tan ji ga ma sta sa ge so lang de ge so yang so lang ma tsu Tapi sembah macam na, sukunya agak tudum ke sukaran banyak juga. Kalau kengke tudum ini, mana segi tudum ini juga. Tapi segi tudum ini na terniaga, segi tudum ini na tabdiga, rela. Tapi

0: дандын чоптын деп шенлы мекез ифшел мавшилла таргул фшар гүлн разгы уну фшара юо тон тата фшали эхи
1: тэр кымылыгны хорсон нэн жүрэ
0: скав тетар кина фшигндл кын кын ачангар гапуз ток се яралатан таалгы юо саун дэрго алингэн чулэрдим дигэр кача фшай го ялэрдим дигэр кача фшай го шон чэркин керамекинира кэрэ чэзги та So, Chapchang Andili, Mania, Chapchang Andili, Tangrita, Chapchang Niga Kartani, Nizuniki Kasinis,
1: yeah. Chicken Dodger.
0: Daddy Gapir is how you sat on Tago?
1: Yeah.
0: Tangi Chapchang Andil, Senior Nixarji Kapkar Tanguiz in Jordan, Sherkin Kanguiguna, Narkin Pamber Jagog, Narkin Pamber Jagona, Tok Chidaligog.
1: There, Gni Sergi Kapkar Kacha Mangaro.
0: Монгол зоо инженера Мангли Монтов инёли Нёнтов ин Мали нозо Монтовзин. Скеммази Мангу дали Марцалена докунунду Марцарынлык самбарын анжормил тармата мутта манжозин.
1: Се таго.
0: А зоо санги челг тарап шатчинара.
1: Тарун шежире.
0: А лежимди ёна арезина тансын менезгар кра ёчо ёнрезин.
1: Тере.
0: Анги сугну чи ситынна чукукан камже арезин. Отанга шуха чунзг жави чуку квашчанзг читна анига мархага зино тети гата
1: тачзы кугсе
0: лама кыгы жыгыш кимма тасу шалиндгир кусын хаттын экип чаттын та тусуна чморезм теранг тондг же тазны манда нарангылдыг чу жер тазну
1: тазуре
0: тангончлык кино келин музыну сенчил маркен нарчу музыну нарангтам сона Навдилло хога тона хосиз в кино димцен, аргних зардих кавсу шаттан цар сонзин. Тавцули ир цагав чаган узгни, лагаз кар цагар ахкин юнаш ком чухсанзин.
1: Мумах цамаре.
0: А тасачи юкуа утина хо, жик, жаб, чог, сим, чик, тангшин чита чик наш ком чухсанзин. Тайя, татас.
1: Мума алон тана чухсавка.
0: А тем талита тевжинт, нир ганжуна, гыргав жачи чахчик, Мончил мавки су синчил мыркысу сангын гундани наргин дип чатмат
1: Лали сима суна шагра
0: А чеза зина хсан танги сар ку цажур тап шажур инав дигу ки а хуин жу жина сар сугдыз ки махсан авшат
1: Чесерга
0: Алг лоло арди ха а а ази ази ази а
1: Махсан ачан мавши тамо
0: А та мавшинер менда мхук Ахрико чангзг ёчи нарисе. А,
1: чами чомиу. Шка тсазгни шем тни.
0: А, шерузн горита шачу шатанд.
1: Я.
0: Ах. Нерв нердил моцай барматана арджихара тахчи шатчи мен арджиха.
1: Тамара шижина.
0: А, арджиха тамовшил. Арганы шамдазгнили. Сазынгы нери хера шерахчи шина арджиха танг шин читатмуте на арджиха.
1: Тамни?
0: Татыр.
1: Хэнгэзэ тийлэг чэзэ кэлэн жэрэн дула.
0: А, тарун каркэрзэгэ кэлэн гасуэгэ качар овшат.
1: Сэр. А,
0: гонту жэнгу.
1: Гонту дэгэч сэрга.
0: А, тав шэмахсэн ав ламахсэн гаянрдэйгу кэблэнгэй кэхтэгэ итэнгэнан гурма тэнгэ гэнэччэн рэйтэ. Арэ дуэхэ, агу арэ хэр чолом жэйонэ марэйгу.
1: Арэ хэр чудэгу сэсэнэрэ.
0: Атанг эк часава вилхасавти суну тонур. Ан гонтузангар геуз итнгнаран ахжив дыгзгарга. Елахчи танди тонтнгдар духрсе тари хор сунур. Арартунга манжунун ченжур.
1: Мома жив дыгзгар савк.
0: А тинто дадазнго додо гнивар. Одоми лунган горсун. Кымма лам четнгар яранга сугцазгарга. Кыну юнурар данган гори мани махи.
1: Ан атрк тмо. Шкынмаг шиман нама нига не нурму?
0: Ах, сымбатан дин горду секуну. Хай он мар. Топтани в датын казыре чап ширан жогындыккен жокан черкиндыккы чезгы мыркыра чаңе чоңой у юни ин жорке.
1: Кама тарах кын чыгызы инжире.
0: Андах сымбута деу чамна йону, наг чамна мену майына килен твни возг йону марес, я.
1: Тазу кичора кхмек.
0: Ам жигинтэр ака дейхун гөчердим ит.
1: Я.
0: Я так намгы шунжи чо чаңну мэнинг какху мела килени тыңну тыңни теринг тондыгын деп суңны ен
1: тенгин деп жизе оны марко
0: ких чо чо кану мэни шимдын реп жаптыңнар ким мара нян мади лер кызын а азу лихын арчулу бары лимар хагезин а тефти наглай хын арчулу азу чырачи кызын а лапангу гону мэни лукангу мэргу гра лукар

야나총 주보서 디나 대릉급사 바승님과 나총시배가 슬타성린슨다그나 아직은 하르신다 주보 총총서를 좋게 등질급 삼바등 티바가시급 삼바 르그비 가르쿵급 삼바지 삼바 총옥슴고 득시유대 대릉급 좋게 등질급 삼바 총원다그나 주보 총총서가 야는급 공성급 럭지스고 득시유노그 실어 동무인지나 도적 총총 다리 드마급 럭노그 ཁྱི Я цамбаг нива инжина типа гарчик цамба чунда ин тиринг типа гарчик цамба чунда гнаа ачиг тупо чун чун цор арган жопа цирнлг жер замнын заби аянс же шупа сергоног лавши деп чунда гнаани депу чох ни зен ни стам дизгра демен дарун ин тупо чун чун цор самшиг латови цанг ба нигден же чунтиг стам дилж че цор нямчи шажиин Я тэгэ ханчны амачин зун жикм бомон чикэнг начун жубо цэвшэ би штамхуй тумшигжин дэрэнг типа гарчик замба чундаг нэн акожигши юл ргби их гаркунг нэнтэ чэмсэн ловси тэг хившали сипи юц лэвшэн ла чэви гомсити хамоне жиргисэни дмог хивша тумшигин ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང རྒྱས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕམ ནམ པར ཉམ ཆུལ ཤ སི ཡིན དགན ཅིན དེན ཐི པ གར ཅིག ཚན པ ཆུང དག ནང དུ གཡན གཤ གམ དང ཤ དང རང ཉི ཅི སར དག ལག ནོ གི ཤ ཇིལ དང ཡང ན ཤ པ ཅུང ཤ དམ ཁུ ཁམ ཚུར ལ སུ ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉམ ཆུལ ཤ དང ཡིན ཁར ཤིན ལེན ཐུན གར གལམ ལ ཕེབར གལ སེ ཤེ ལེན སིན ཐ ཐུན གང གི ཁབ རང ཅང ཐུག གདན ཅིག ཅིག སིམ ཉིར གི སིམ དན རང ཨ དང ཐུག གདན ཅིག ཅིག སིམ ཉིར གི སིམ དན ཅིག ནོ ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཡི ལ ས བོ ཡི རི བཟང ཡོ ལ

0: འཛམ གླིང སྟེ མ ཧོང དང འཛུགས ཁྲིམས བྱེད གིས ཤེས ནན རྒྱབ ཐན མ ཧོང ཚུགས ནས ལུ གོ རྒ འཁོར བའི ལོ རྒྱུ གྱི དུས མཚམས དང འབྲེལ དམག ཡོངས ཀྱི དཔོན དམག ཚེ ཞི ཅིན ཕིང གི མ ཧོང སྟོབས ལྡན དུ གཏོང བའི དགོངས པ ལག བསྟར གཏིང སུ དང དུས རབས གསར པའི དམག དོན འཐབ ཇུས བྱེད ཕྱོགས ལག བསྟར གཏིང སུ བྱེད པ འགན འཁྲི ལུ ལ དམ པར བྱུང པ དང སྙིང སྟོབས ཆེར བྱེད དེ མིང འབུན གཏན ཁེལ དང འབན འབུང ཡར བཙོན ཆེ དང གི དར ཆེ ཝ མ ཧོང སྟོབས ལྡན དང མ ཧོང དར རྒྱས གཏོང བའི ཐབ ལམ དུ གཟབ རྒྱུ གསར པ བསྐྲུན ཁེ
1: ᱛᱟᱞᱚ ᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩᱱ ᱡᱟᱱᱠᱩ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤᱱ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱯᱪᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱚᱭᱤᱱᱮ ᱱᱩᱱ ᱛᱟᱜᱛᱟᱜᱞᱟ ᱨᱡᱮᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱡᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱛᱤᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱱᱠᱤ ᱯᱟᱯ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱠᱩ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱱᱤᱭᱚᱨ ᱛᱚᱯ ᱪᱤᱴᱤᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱠᱤᱨ ᱛᱟᱥᱢ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟᱨ ᱪᱮᱥᱟᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱢᱡᱚᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱠᱚ ᱞᱟᱜᱡᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱨ ᱪᱮᱥᱟᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱥᱱᱟᱞᱫᱤ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ
0: ᱛᱟᱞᱤ ᱫᱟᱡᱤᱵᱤ ᱪᱷᱤᱭᱚᱵ ᱡᱮᱱᱭᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱨᱢ ᱞᱮᱯᱥᱤᱞ ᱯᱤ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱟᱡᱮᱞᱥᱩᱝ ᱛᱷᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱩᱥᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤ ᱡᱟᱱᱡᱟᱝ ᱜᱩᱨ ᱥᱚᱢᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱯᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱚᱢᱥᱞ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱟᱜᱛᱨ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱛᱟᱜᱛᱨ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮᱵᱟᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱢᱤᱠ ᱠᱟ ᱞᱮᱯᱥᱤᱞ ᱯᱤ ᱦᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱫᱟᱝᱥᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱜᱟᱞ ᱦᱟᱢᱞᱟ ᱡᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱚᱝᱡᱤᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱡᱮᱯᱛᱟᱱ
1: ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱱᱫᱩᱱᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱥᱟᱡᱤᱱᱱᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱤᱱᱞᱟ ᱟᱨᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱫᱟᱝ ᱞᱟᱢᱡᱮ ᱭᱩᱞᱮ ᱛᱮᱨᱚᱜ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱪᱷᱟᱱᱞᱟ ᱩᱞᱚᱢᱛᱷᱟᱱ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱥᱩᱠᱷᱟᱝ ᱤᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥ ᱡᱮ ᱞᱚᱥᱛᱩᱵ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱥᱢ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱞᱚᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱯᱷᱪᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱛᱮ ᱯᱷᱪᱟᱨᱛᱟᱜ ᱱᱟᱣ ᱠᱩᱛᱷᱮᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱠᱚᱱᱫᱞ ᱥᱮᱯᱟᱱᱤ ᱭᱟᱭᱤᱱ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱞᱜ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱵᱟᱨ ᱪᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤᱞᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤᱜ ᱱᱮᱢᱪᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥ ᱥᱟᱣᱤ ᱴᱤᱱᱪᱩᱜ ᱫᱤᱯᱟᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱟᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥ ᱪᱮ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱨᱤᱝᱟᱱᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱪᱷᱚᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱥᱞ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱢᱚᱭ ᱭᱩᱞᱮ
0: ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱪᱤᱴᱤ ᱥᱮ ᱪᱚᱞᱵᱟᱨ ᱱᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱥᱟᱨᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱧᱟᱝᱛᱩ ᱭᱚᱠᱤ ᱡᱩᱥᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱞᱚᱛᱤᱱ ᱜᱮᱨᱢᱮ ᱪᱤ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱷᱚᱞᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱨᱪᱤ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱠᱤ ᱜᱟᱜᱡᱚᱞᱟ ᱠᱟᱥᱤᱨ ᱪᱮ ᱞᱚᱛᱚᱵ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱩᱞᱟᱨ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱚᱯᱤ ᱱᱟᱨᱠᱷᱤ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱫᱮ ᱡᱮᱞᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮᱯᱨ ᱯᱷᱤᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱡᱮᱨ ᱠᱟᱞᱮᱱᱠᱤ
1: ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱪᱮᱵᱡᱮ ᱞᱚᱨᱟ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱤ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱪᱤᱜᱛᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱨᱠᱟᱨ ᱱᱤᱥ ᱪᱟᱱᱥᱩᱝ ᱜᱟᱢᱥᱤ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱥ ᱠᱚᱱᱫᱩᱢ ᱜᱨᱤᱥᱩᱞ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱡᱤᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱯᱥᱞ ᱨᱛᱚᱠᱷᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱠᱩᱝ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱥᱤᱪᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱯᱤ ᱨᱤᱧᱡᱤᱛ ᱪᱮᱢᱵᱚᱜ ᱥᱢᱞᱟ ᱨᱟᱢ ᱪᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚᱜ ᱥᱟᱨᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱪᱷᱱᱞᱟ ᱨᱡᱟᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱡᱟ ᱪᱮᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱠᱤ ᱤᱱᱞᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱠᱷᱟᱝ ᱯᱷᱛᱟᱱ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ ᱟᱫᱚᱨ ᱫᱟᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱟᱱᱛᱮ ᱛᱟᱞᱫᱩᱢ ᱥᱟᱨᱩᱨ ᱪᱚᱯᱨ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱢᱟᱜᱡᱤᱜ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱟᱱᱟᱢᱫᱤᱨ ᱜᱩᱢᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱩᱜᱞᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟᱝ ᱥᱛᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱱᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱯᱥᱞ ᱛᱟᱜᱛᱨ ᱡᱚᱝᱫᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜᱪᱟᱝ ᱭᱤᱱᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱪᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱯᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱜᱪᱤᱵ ᱢᱟᱜᱱᱛᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱪᱟᱢᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱣ ᱢᱟᱜᱛᱨᱢ ᱛᱷᱚᱢᱵᱨᱚᱵ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱪᱮᱥᱞ ᱣᱟᱨᱛ ᱱᱭᱟᱵᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱠᱤ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱜᱷᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤ ᱨᱤᱪᱤ ᱨᱟᱥᱛᱨ ᱪᱮ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱯᱩ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱢᱟᱢᱟᱨ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱟᱵᱨᱢ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱱᱟᱢᱫᱤᱨ ᱜᱚᱢᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱯᱪᱚᱞᱟ
0: ᱪᱤ ᱪᱤᱝᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱦᱟᱪᱩᱨ ᱛᱷᱚᱡᱤᱞ ᱛᱟᱵᱠᱷᱱ ᱠᱷᱚᱝᱭᱤᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱪᱮ ᱱᱣᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱟᱵᱡᱚᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱞᱥᱤᱵ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱥᱟ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱞ ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚᱫᱢ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱴᱷᱮᱜᱩᱞ ᱥᱚᱜ ᱟᱝᱜᱮᱛᱷᱚ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱷᱚ ᱪᱟᱵᱡᱚᱝ ᱥᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱤᱨ ᱨᱚᱠᱪᱩᱨ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱠᱷᱟᱞᱮᱢ ᱵᱤ ᱱᱤᱵᱨ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱱᱤᱫᱮᱱ ᱛᱷᱚᱵ
1: ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱱᱤᱨ ᱜᱤ ᱯᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱚᱢ ᱥᱤᱛᱤ ᱨᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱱᱥ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱚᱱᱪᱩᱵ ᱥᱤᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱪᱤᱵ ᱠᱚᱱᱫᱚᱢ ᱵᱤ ᱵᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱵ ᱥᱤᱛᱤ ᱯᱤᱥᱨ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱱᱤᱦᱤᱛᱤ ᱯᱤᱥᱨ ᱛᱟᱢᱡᱟᱝ ᱱᱤᱦᱤᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱩᱱ ᱛᱚᱣᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱠᱤᱪᱷᱤᱵ ᱥᱮᱯᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱵ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱞᱤᱨ ᱜᱟᱞᱟᱛᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱩᱱ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱥᱟᱞᱦᱮᱵ ᱭᱩᱞᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱮᱱᱫᱟᱱ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱨᱤᱵᱡᱩᱨ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱨ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱟᱢᱪᱤᱨ ᱡᱮᱜᱤ ᱢᱮᱠᱷᱤᱢ ᱯᱷᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱦᱩᱱᱛᱤ ᱞᱚᱵᱪᱮᱱ ᱜᱚᱨᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱞᱩᱝ ᱨᱛᱟᱜ ᱡᱮᱱᱡᱮᱢ ᱯᱷᱟᱱᱫᱞ ᱪᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱥᱟᱣᱨᱟᱜ ᱢᱟᱝᱪᱷᱤᱨ ᱡᱮᱜᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱨᱟᱢᱯ 等个三十多种的鸡。

0: Zine na xar kar kar zik samlo map tang kar cha yi dali ma ka ma zong pa ra yi dali o ya ndo che ri song yi ta tang yi ta kang ri to zine yi na ro che cha ti song yi ta tang ndo che chi kar sam ba ra le yi dali sko chi ka ma ni shi do yi dali o le char kong cha ga chi chi yi sha pa long ka tor tor yi yu me ke tang tang ni me ta ga tang tang yong go ni ndo mo yo la o ya ndo mo chi ka kar yi to zine yi na ta rong o ya ta u chu go kar yi zine yi na ndo ta tam chi ka rāng sāṃ tōng nāp tōng wān tōng jīwā, shāng kār tāng ā hōng ā tīg jīwā, nyāng tōng lōk wān gō shīwā, nāng tōng lōk wān hō shīwā rā. Guām tīr sē kūn nōng tī yōng kōng tār sā mū zī ārī, yū hā mā zī kā kāng rī zī nā, tār sā mū yī tā zī kā, o yā tār kā mū yī rīb zī, dī lā kā nī hī rāng tō wā lōng wā, chab khār jī nā tō nī, o yā, chō rāng kī kāng rī tā zī nī nā, rgō mū chā chī kā yōng rgō tā chī kā sū rā tā, o lē, hā zī kō jī chū yō chā rī bā, tār sā mū zī rī, lā kā mū zī rī, o yā, ndō zū lā kā nī kāng rī tā zī nī nā, Сатанзгэнзгэна мцгэкуан гозэркэ нарцазэмжэгни сишэмбу джамтэнгэ сорцазэгчани тия харасэнчэгэ кэнритэзинэна ычун жукэ мансгэзган тони сонэена да нартан нурлэсэм ёкмура тонмэк кэкару локури шиг чацагэн голурзайни фалоломачэг шиг заломачами рэтумагара кармэг тухэ кэргэра тонмэк готэр чахэгси оя да навран тонанда чэнэг тумнанда ндэму ёкму Yo kran ta ta tamchil o ya tam tsona man do la ta tang ndong sa zong sa la kar u yan zhen ni no mar ku ngar ta ta ga no ku tan zhi li da li ni sir sir u tang a lon jo gu ji gi chi mo mo tang a zan jo gu ji gi ndo kher kin tsona man de ge ti ti dong na kan de ti de na ta ni ka ri li ni ndo mu yi na ha ge di da tang ni o ta no ka ta chi gi ri to di ne na ndo ta kem se kem jen ta ra ya ji ki mo a chi ni ta ta ra hang dang yi ma ra yong yi zhong chi ni ta wa nya yi ta na sa si di kre a yong a Ozi dali nana ndi yu dao nga nga maa maa riyo la. Ota nda tga tam chilam soni soni yana ra. Oya, ota cha chura kong ri tabzi nina, osam lom shik samchik nizig tong. Lor se nya kharsar nga ri kul. Ko cha ra, gondag nyazig yana, sib zheng gu yi dali, zang kog so go nu nda tuk nda, nga khuyen go ga sha yin ri. Shio khuyen kong ga ham yin ri. U chu kirke lhalin kham na shi yu na maa ri. Oya, ta yi soni yana sa tang sa yana. Oya, Та таны зонтэ таны шинчил горизинан дрнгарон чивэ гонга сорон чэр өрэкхтана хави оя та гори тэвдин яна ота сгум тондын яна чугүжиг яньхтам яна сакүжиги оя та рон кан тхсуч рон чивэнтэн гэвчу рон хинг волон тэчу оя нда тукунда та рон чивк кавашгычу нда тукунда та гондони кого яла кызгини мако яла тазгини тузин март ычуг ка канчинг опаг кырке сатуг яна чокур ковшиги яна чок нда ычу хамдир кэ корезинена нзуцгину сатон сэйна нда кватын лачину ухигичик дам гутарцыну туртэкошиг тайна нда махив татын ычуг чалгна ун оргон атын оргон нгыл дину кама лагсыни яна та тавтул та тунтумун деп жушкаму энери ти сонена сатан сына та ни зорти тони шина рынгыр жети тыгы рынгы кырке коризина жез усыксым деп тыгы ичу нда тукмунда та нотерын дни о я чыл нам бала о я сизгини темуа я стонгини дину дандани танг шапа цыкын цыкын сым жога жүчүк сурим жүгүн сым жога жога дину те я нам бала
1: Parinche namba thangji, kunga danshikwa namba yangchir gapsari na. Re, ta chu shatu longa longa gapsag thamu devdan dera, chegmara chegmare go. Chirka chena amba gapsara thamu devdan dazu, ngachu kartak tangna yonugan gwanzan baran danshikwa namba thona shiga tangkitsgar gazgari. Yangchik shana gichu talam na, derang thatung dalak sanzig nang zembe chokpo maa ga, ichu yingin de namu ga tamkun nyankun maa zgonu pachir, хигме кадри янчир гасдыгшира гаринче я тина шуни гчу кунгэ дашиг атга жавдын ба хямбур гарара дашиг атга жобжи ба жагтар жанд нига нэржик шандам гэргин амбишен нуг катанга чикта томэр теренг дашиг атга жавдын ба хямбур гаранде нэржик шандам гэргин амбишен нуг катанга чикта аргатан танг чон тигчи аргэ аргатан танг чон тигжэв ял Аргатан танг чонг тигчи өвдэн аргатан танг чонг тигдэн өвжэ аргатан танг чонг тиг яйгэл динэнг чим тови катан аргатан танг чонг тиг яйгэта чи гамави катан аргатан танг чонг тигчи өвдэн өлангжи гэ жигтэ топкэр аргатан танг чонг тигжэ өвдэн ди Я шунин дэжик сандым гэргэн амбаг тэрэнг дансиг антэг жобжи па чэгтэр яан дэ

0: 신노 그 까탕 아직다. 얼거땅 땅 총 뒤뒤 얼거. 얼거땅 땅 총 뒤스 마르가. 얼거땅 땅 총 뒤지 없질. 얼거땅 땅 총 뒤지 없질. 얼거땅 땅 총 뒤뒤 없음. 니는 그 침 토이 까탕 얼거땅 땅 총 뒤뒤 얼거라. 치마위 까탕 얼거땅 땅 총 뒤뒤 없음 얼랑지 그 지기티 토크레나. 얼거땅 땅 총 뒤섬 저리. 레토바나 바디나 그초 대랑 그 년흑치 그 짠든 파르마 그 럼반데 다 파치 지그도 손데 대나 대랑 그 닌 공우 그랑달라 다 뇨은 존 탕찬 다우렌 탕찬 망아게 인지나다 어떤 카르치 장고 서르지기티 지왕치 장고 강르지기티 망아즈 샤리랑 아림다 타리 대나다 참다니 그치 대랑 그 란들이 노그람 반딩이 탈라 Sipa gapu tukmi wajig tamkhi ig danshin jandir kawar ngawa g Uchi ig shajui paar gan rungu caiwkhi lak shajui pechiri Gapsanang roo!
1: Ta mangadig shachimi go ta mangadig shachimi nul jimtsan chit gen tisai jina chu Te gung jina ta jankur kala kani ran jankur nyungum nyo Jankur go Nyo kala kani ran nyungum nyo chob jil mani mek Ito nan di la kani nik shachim mangadig meser dungu la kani jina chitre se jina ta chu Zang shukku la kani hachang mung ta terang jina ta alangza nala kainu khatam manganu dhigtanga yaganu ta kongda jina ta dhiga gongzayin baga jina ta rewa charding dhiga khasam jakunu kagala kakani jina charchenga hachari jina ta mankhi longu ta gotari titanga nila kainani jina ta chankare mangadu shay godungu jimtsinara meku da ngu jina ta yenjira rindu kita chedra tase jina ta chur kachagur tsawara zungu raga ta yenjira rindu kasa kundur jimtsin chedra tase jina А пиньгри хсгшаннери картон хсгшаннери а дагмын жина та широн жина та ду шая лившар тертри дади а ловжун дигнер тей думна тан дила кандани жина терон шану жарара гара хана чэна чэну жарара гара хана чугара чукка терчи хчи тей анини коре те жина чу лонжен дер кан жина картон гоно же терон шхан а картон зу терон сондри ан жо нуга орджо ин тей думна коре те жина та чундо хана чокозину хара хагасину ямсин гату кай хойди жигна кан сежина окчу корма гавара корма чакани гам сонжожина чорун чоинжина да чис хучантин гавардан гавардгна кан редина мне вжегенжина да лонжи хчигдин тейс унада кан сежина хчигза хчикачи нил хижир хчигди хчикачи сон гнун хижир тейс унанжина да рану го тонгнинжина каму дрезин мута рану ямсинара каму да тго кодину ямсин тен ti runi jina ta cha mara za dug la kan se tung di tung na se che pu me ko ta chu tam ge na o shin ni cha ri du ge yo ta na nga mu rong se kun nam cha mu rong se kun ka do ur ma cha ri ji sha ta sha ta ra kan se jina ta tam ge o shi ge na na ra ta ur ma ni re ma ni cha tung ta mu ma ni me ko ti ta na ta kre ma nga du she go ding ge jim tsu na ra me ko ti chang kre ji na te rong la nga je ti shkar ma no tu ni ta mu ge sha ra me ko ta kongre se jina chu khtam ko orshi kala kani ra ta koni shanu kam nyo nyo gum ni mafshi na tereng ko ni nani jina madang sa du yonu nga rang ta se kala kani se ji kongre se jina ta chu go janki garan tang se kong do thama ga ni shan ni janki garan tang di la kani jina ta korma ni ga tsge du dal le de le sk cha pur ta kongre na korma tong mu korma jo di sha ko ni kap se jina janki garan tang rintang di laka nani jina ta nda nguwa rangkarta sika laka nani jina ta chi rintang ra orka jina ta janki jina ta nda chi maashila dali janki nda konsu ra nda ta chi ustomshir ta yu dali amagla nda konsu ra tersu nda mung nga rang dali pachir jina ta korm jaga nani jina ta janki di laka nani jina ta shabba tukduk jina arne sarne tang ta ndur chikunga ranga nansin dayu yōngdē kōngdē nā kōngdē karmār jīgum nā bāgā tīrgōngā chēndōlō nī tōmashī karmār chēdbīyā nī tērā ngā mākhsā mākhsā rā kōngdē sē jī nā hāchirī jī nā tā khatām gā nā ngā lātā nī nā ngā tā māgā dōn rītā nōr chī kā tā sī kā lā kā nī nā mūdhī tōma nī jī nā tā tē gōng tā kōngdā jī nā tā dē gā nōr zīn bāgā rā tā khshāb jī nā sī kā dī nyōng kā shikā tō sē kōgō tī tō nā tā ngā nā mūdhī kā jī nā tā nā tsām jī gōng tī tō nā shē chē sū rē ā gā tō nī kōngdē sē jī nā ā chū khatām shā chū nō dē lā kī mā jī gā lā kā nī nga ron ngin jin ta kharsam ra re a shala derang ra re a shala ngo chekni ra re a shala ختم سے کون را شاپا سے کون ختم شل سے کون درکا جنا ترچرا را کھک سگرا نیرا زما تھت دی چلا کانی تارون نہ مرا ریوا این تم آئی نہ کان دی نا تا ختم گن نہ ہلی شگی جو گو سینو نہ تو گندا تا گن نیم تر کتا چردم دے یا
2: Re gan ro se khul la khin gina terang fi ko cha na nyang gi yo ni ba o ma cha na bjo gi on zik tang shik ni ta tam shil pa ta la sung ser nak ra lan dan dan mu zik no ko tin chi shin yin tig na ta dar ji ga dan zum na be kho ta terang war kim de gina ka ta ka ja ru ke ro yang de chig ni za tra li nga thon ta na tan di thon ni gi sho ta mu chis go ke re ta ti arjin ta kharsang ni vele chi shapa jin ta ta talu ga tam khin dan dan de chon jana ta wargin da nga su ga sal ta wemel ta shipa ta la yang ta thap ting ga namo ga lesin zig yang na namo ga ko kap zig chi ko tik chi ona yana ta ge na kap tong de chon jana ta ta nang nga si wemel zig ga sho yang thap ta yin ra ti na ta ta bar chon jana ta tam khin dan dr ga gorum di chon ni jana ta tam khin pe ge tong go no ga chon sil zig re zi sha na yang mo chig ji me Richard Tamkhin de Pegerton nu ge tartik amagil izna chuk yang na te ing da yang arginzi ye kyo te yang ka chig de na warkim de ing na chi Tamkhin de ing na manim kompla tang juran de arginzi ye kyo chela ta sipa kor de yang kot ge land ga warkim de ing na sipa ta ga yang Tamkhin ge kor de shakin jug ju yel ta chirna ngun do hongin sga orla re rang tang sa ba ni tha re ta ra ta Terang kan dari juga danzum namba manti we, dalam sosu na tatung la juga dawanu ke, tatung namba sonja na yang, ta karsang marga terang tagoner ayoner, cah terang marga seru tagoner ayoner. Tapi tengah nasi dewa kamu anjing mungkin sosial mayal thamil te, arah topan namba, tengah sami ergaf sesi sirak si erzung lomjung ke lomjung terang dorji teng samjung dorji ni ka kartuk tengah danzin sian tengah tengah, jaja ingja na lomra ke lomsu ke kapurne kapda juga kisah nasi mule.
3: Та тирэм та хитивсэн гэнэ ма дэлгэлэнжэб гэнэ ма шаян дүг гэнэ ма гэпаян ки гэнэ манди та шапахтам гахаса цэржэн манжон шиг мондэни та мэрнамо манна дэвдэв шидали хтам на жам цун чэнан чин чи шидали ян хамэн гэвэн цухса рэкэр гэта джиса тахтам жавшил хобжин чумрандэни ян ики тонсо сэмчиг жизэн гэга чэ марчон тангэм чэн зэкэрна тан цурвэн шан чин амду нян чэн кантан цэкхо зоргэни чи цэкхо зоргэни ни хүнзэл контон рогжвли кон шпага пуцал консон дотгозон цони шана танд таныгны хато бинзатани кросхлым готон шфтани танд гинхар кангата сайни ям чамо кангату сайни яга терен к картгын дитназо чи юна та чума чихсер кэрэн данжарка дагунга нима жент хрок ярдилэм бо жент жигок ченан бацу мкэржан атахини семгэ жан кымцо хини ям карчивар нахтмони я чон кугна хиони дакан кыршакап чыгыны ян канахтам галоны кунарги пимелоны онахтам сишисенан ишисени тасырчисена курчисена тыгтыгры тарун дитэнг лидим мнар кара ченан бикамуга чыга манзы кой муга жехли далени тахсой жингызон жинда чияна машаг дали ян чемтэнг туга хызгып жай тасой жин омин томонда чыккам гмавжга ян там хөрен танчан гундык чиням гмавжга дали тантаням базгы сугугыз дали да чапазын тыгугыз дали ян терен картыгында музы нынгора жинте хыону дага сивжинте цыгонунда яңа сымсан батана гагыю тто батана чигыю танди танган гочил намбатан хцуч банамба чахи каянс гышватан чапчигыт яңа капсова пихтым згону нати сова пичар згону танги хомин тенджик кордани яңа цкахсам г капдай Тасо мен тенде секунунда чирсеш хиныз гышана дырым баченда тим бачендри да алу ченда пака ченри танды музыкала кан инженера чынды топа тотги сырнгвари кашали ренчи серкө киргчэнги тамам бамга кайып жай зинда мушачи юнрита яң арыгыны зон сон ишана таңа самлыгы курттугу мейк нарыгыны гачап жан мейк онанды музыка яң авсы чачча рила чачча начачча нам хи чаччанга тасо мен тенде көкүрдөн изо качавчачи зина танда хотм цганя чиочри да мохтм цгагой канчор жрета ян терен вавсу мар кисуга янга семчамуна хон цзгра читармнда пачу цг тангило мин тендик кондани янги цкахсмга капдай Dalo min tən dəsə qonun da jirka qan aqor nara. Öcün tən bil adın tur qım abzga. Nam si jettiq çək qım abzga. Dalini nə gergin tən lom uğrayna çıqı. Toma tən lom uğrayna çıqı. Jona xun tən xalira. Dina şaka çigin tıgjun da ta. Yam şaka çinnan gətun çinci. Jirin çinnan.

里在顶个三个人，一天个凌晨点那个去，大概也弄个立夏用着不等，罗马个电器和锅子，晚上的他不是锅子给他哩，做了我这个人中去了新海总华看不了家的老这个老祖宗吧，还跟这个电器不等，但是跟着意大利的那个凌晨那里看不到这个忙不的能送。Тэг гэдэг гүнээ капдаа гүнөө дэвжиндэг шүү. Та яа нэнгэрэг гэнэнгэ капдаа гүн дозон сонжина. А та лоцгон амбан сонжина раан гэ памаадан. Яна аран гэ чамдагандаг гамнаа юу нөгэ капдаа хөри. Тэг нэнэ гэ шүү. Аяр гэнэнгэ капдаа гүн дэ. Та лоцгаадан гэргэн гэ жиг юу нөгэ кэргэ лишаад юмжэ бэ жу. А юмжэ бэ ни мэц кэргэ лишаадан жартан гэн и тал. Яна дицүк гэн и тал. Яна нантун гэн и тал. Да сосу гэн и тэнэ кэргэ лишаан жартан гэн и тана гэргэн гэ дачи гуна кавдаз гэ мэнпори. Гуну дэвжэн дэвчэр. На кэргэ лишаан рэжюн дэн сонжина лома гэ дуэн дэгэрэ. Ди чэн кэргэ хамазун сонжина рэ шэй дэ лишаан жагэн жэ гуну гэ кавд хунди. Та лишаад лома рэнрэнг гэ ину. Лома рэнрэнг гэн кэр ину. Рэнрэнг гэн кэр дэн рэв гуну. Да зу нэ тэнэ кэргэ шэй дэ лосу юг гэрэ. Тэнжу да хачэн гэ гэ чэн бори дэ марту кэргэ. Та чэ лишаад тэрэ нэ чо чэ кама нью сэ гунэн джанжа. Нэ чо капрашта гэн чэ сэ гунэн джанжа. Нэ му кэргэ шэй гэ нэн гун дэ лишаад пама гэ ину джанжа. Лишаад тэ тэнэ пама рэ гэргэн гэ гартэг дэ ину джанжа. Нэ му кэргэ самлу нэ чэ гэ мэ чэн юдэн. Та хачэн гэ гэ чэн бори дэ сэ гэ гэ. Кэргэ шайын дэй кэргэ лишаан дэ жу ра дэ зо кэргэ рангтуг юпа гэ гуани шайы ранг рэгэн чэг жу дэ хачан гэ гачэн бори дэ шо ра дэ кэргэ пама ран дэ зон сонжина шайы лу чун чун яна лоб чун ра рэмба гэ кэргэ шайын дэ зон сонжина цэгэ цэг рангтуг гэ нипан дэ цэгэ цэг шайну гэ шэн гэ пама ран дэ гэ рух рам дэ ээ жу ра дэ цэгэ цэг дурнан ээ жу ням жу гэ жун дэ зо хачан гэ гачэн бори мартой чу данди сомжангрын ба яна лоучэнрын ба гөлөгнэн ба зүнцэнжина даран гэдэнд гранг хийний цади ди чэнгэнжина гэрзо да хамаранд гэ шонсонга далинжагэн зэг мөргөнөнд цангмаг хэнэри лоучэнрын ба зүнцэнжина ранг гэрэн тру ёпаг гони талишан ди юнд бэ чунда хачэнг гэ гашэн бори дианчини хаманд гэн кэрдэг юу нэг чуга яргэнэн гэ капт гэ шэраран гэ пайласона ранран гэ пай та яна амангчу гэргэний мангазга шаин ди нямшиг экэн жо я та мангчу кэргэний мангазга нямши экэн жиг матмна ранг чэмцэн гэн цоа гэн нэг лека мангазга нямши экэн жиг жо да та чэн гэ гачэн бор та хуин жожина а та ранг ранг гэ гонжип чэ гонэн данжа янла чэмли тага цэги и гонэн данжа а да сосу гэн итла ранг гэ шаи дэ шэкэ жигна маунва чу ранг гэ шаи гэ жиг чэмли мангаз гэ лекони яна кэр гэ лека мангаз гэ лекони нэва мэк та ли маргуна рабри малина чоколи готна ранг гэ шаи ди шава чэз гэ нара лехини дамоз гэ нада хачанг гэ игни дигни дамо ди чэнг гэ гэ шаи дэ аяр гэ нэнг гэ тук ди цунд вэчүли дали чэмдэг зуг да шаи дэн цоа гэ нэн ашэк гэ жигэн да хачанг гэ гэхэн бор дианч шаи дэ кэргэ на та аянын гэн цуаанда чэ бүз гэрэг гэн жиг атап гэдэ ажу на ян хажан гэ гачэн бэрэ ла ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས